0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Война – слово женского рода.

свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала и рано кровью точила мужские тела добела.

0: Керчь.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали офицеры, геройские читая в детстве книжки, избрали.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

якорек. Без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминает морячок.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: но уничтожим нацизм.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радіо З.
1: Світало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне страх.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено?

0: Радио Z.
1: Небо этого дня я

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле. Банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества. Родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей. С 27 июля существенно увеличиваются госпошлины для иностранных граждан. Вступит в силу закон, направленный на повышение безопасности сделок с недвижимостью. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что маткапитал и другие социальные пособия проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года. В январе подводятся итоги года и определяется реальный уровень инфляции, поэтому сейчас нельзя точно сказать, насколько вырастет маткапитал. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличить выплату на 150 тысяч рублей. Предельное количество сверхурочных часов в России увеличат со 120 до 240 в год. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. В Минюсте считают, что изменения помогут создать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в разных сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость, но только с их согласия. При этом у работников появится возможность увеличить свой доход. В российских вузах сократят число платных мест на юридических факультетах. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин. По его словам, решение уже принято, оно должно повысить качество подготовки будущих юристов. Степашин отметил, что некоторые учебные заведения выдают дипломы, но не обеспечивают достаточный уровень образования. В таких учебных заведениях, по сути дела, осуществляется покупка дипломов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам. Кроме того, еще предстоит разобраться, сколько в России действительно полноценных юридических вузов и факультетов. Степашин отметил, что их более 400, при этом в СССР их было 55 при населении в два раза больше. Производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт. Сейчас при неисправности автовладельцы могут предложить заменить двигатель или коробку передач, хотя иногда достаточно установить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Эксперты отметили, что законопроект должен исключить ситуации, когда людей вынуждают повторно покупать то, что им не нужно. Если закон утвердят, новое правило начнет действовать с 1 марта 2027. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Я же...

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле. Банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества. Родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей. С 27 июля существенно увеличиваются госпошлины для иностранных граждан. Вступит в силу закон, направленный на повышение безопасности сделок с недвижимостью. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Милов сообщил, что маткапитал и другие социальные пособия проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года. В январе подводятся итоги года и определяется реальный уровень инфляции, поэтому сейчас нельзя точно сказать, насколько вырастет маткапитал. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличить выплату на 150 тысяч рублей. Предельное количество сверхурочных часов в России увеличат со 120 до 240 в год. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. В Минюсте считают, что изменения помогут создать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в разных сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость, но только с их согласия. При этом у работников появится возможность увеличить свой доход. В российских вузах сократят число платных мест на юридических факультетах. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин. По его словам, решение уже принято, оно должно повысить качество подготовки будущих юристов. Степашин отметил, что некоторые учебные заведения выдают дипломы, но не обеспечивают достаточный уровень образования. В таких учебных заведениях, по сути дела, осуществляется покупка дипломов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам. Кроме того, еще предстоит разобраться, сколько в России действительно полноценных юридических вузов и факультетов. Степашин отметил, что их более 400, при этом в СССР их было 55 при населении в два раза больше. Производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт. Сейчас при неисправности автовладельцы могут предложить заменить двигатель или коробку передач, хотя иногда достаточно установить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Эксперты отметили, что законопроект должен исключить ситуации, когда людей вынуждают повторно покупать то, что им не нужно. Если закон утвердят, новое правило начнет действовать с 1 марта 2027. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Записки бойца. Знаете, я часто смотрю на это небо. Здесь оно другое. Тяжелое, пропахшее порохом и остывшим металлом. И в редкие минуты, когда ловит интернет, я заглядываю в ваш мир. И все чаще я натыкаюсь на это липкое серое уныние. Затянулось. Непонятно. Нас обманули. Где результаты? Люди стали мерить судьбу Родины секундомером, словно это футбольный матч, на который они купили билеты, теперь недовольны. Что игра затянулась, а на трибунах сквозняк. А я хочу спросить только честно, перед самим собой. А как ты хотел? Легко любить Родину, когда она красавица в кокошнике на празднике. Когда она раздает гранты, строит парки и сверкает салютами в твою честь. В такой момент патриотов полные площади. В такой момент гордиться ею — это как хвастаться дорогой машиной. Приятно, престижно, не пыльно. Но Родина — это не только блеск золотых куполов. Сегодня она — это мать. Это наша мать, которая вышла в поле в бурю. У нее спутались волосы. У нее натруженные, потрескавшиеся руки. И под глазами тени от бессонных ночей. Она сейчас не красивая картинка, она воюющая, израненная, стиснувшая зубы от боли мать. Сможешь ли ты любить ее такую? Не в шелках, а в камуфляже, пропитанном болью и порохом. Сможешь ли ты не отвести глаза, когда ее поносят со всех сторон? Когда она ошибается? Когда ей страшно за своих детей? Мать сильна не сама по себе, мать сильна своими сыновьями. Когда ребенок видит, что матери тяжело, он не стоит в стороне с калькулятором, считывая, когда же она наконец справится. Он не ищет подвоха в ее слезах. Он просто подходит, берет ее за руку и говорит: «Я здесь. Мы выстоим. Я тебя не предам». А у нас сейчас многие ведут себя, как капризные дети. «Мама, ты обещала, что все будет хорошо, что все будет быстро. Почему ты такая грустная? Наверное, ты все делаешь не так». Это не игра, это жизнь нашей семьи, огромной, многовековой. Если она затянулась, значит, рана глубока. Значит, шторм сильнее, чем мы думали. Но разве это повод отпускать ее руку? Здесь, на передке, мы не спрашиваем, когда. Мы спрашиваем, кто, если не я. Потому что если здесь мы начнем сомневаться так, как вы сомневаетесь в тепле, все рухнет. Мы держим этот фронт не на железе, а на вере. На вере в то, что дома нас не предадут в мыслях. Не ищите правду в аналитике и сплетнях. Правда, она в сердце. Любить, когда все хорошо, это просто. Остаться рядом, когда тяжело, когда непонятно и когда больно, это и есть любовь. Не ищите подвохов, ищите в себе силы. Мать не перестанет быть матерью, если она заболела или устала. Наоборот, именно когда ее нужно обнять крепче всего, именно тогда ей нужно сказать: «Мам, я здесь, я не уйду, сколько бы ни потребовалось, я буду рядом». Будьте с ней до конца. В этом и есть вся правда. В этом и есть наша единственная победа, которая начинается не на поле боя, а в сердце каждого, кто ждет нас дома. Держитесь друг за друга и верьте, потому что кроме нас у нее никого нет.
2: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: и свернуть.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле. Банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества. Родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей. С 27 июля существенно увеличиваются госпошлины для иностранных граждан. Вступит в силу закон, направленный на повышение безопасности сделок с недвижимостью. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что маткапитал и другие социальные пособия проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года. В январе подводятся итоги года и определяется реальный уровень инфляции, поэтому сейчас нельзя точно сказать, насколько вырастет маткапитал. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличить выплату на 150 тысяч рублей. Предельное количество сверхурочных часов в России увеличат со 120 до 240 в год. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. В Минюсте считают, что изменения помогут создать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в разных сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительные занятость, но только с их согласия. При этом у работников появится возможность увеличить свой доход. В российских вузах сократят число платных мест на юридических факультетах. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин. По его словам, решение уже принято, оно должно повысить качество подготовки будущих юристов. Степашин отметил, что некоторые учебные заведения выдают дипломы, но не обеспечивают достаточный уровень образования. В таких учебных заведениях, по сути дела, осуществляется покупка дипломов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам. Кроме того, еще предстоит разобраться, сколько в России действительно полноценных юридических вузов и факультетов. Степашин отметил, что их более 400, при этом в СССР их было 55 при населении в два раза больше. Производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт. Сейчас при неисправности автовладельцы могут предложить заменить двигатель или коробку передач, хотя иногда достаточно установить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Эксперты отметили, что законопроект должен исключить ситуации, когда людей вынуждают повторно покупать то, что им не нужно. Если закон утвердят, новое правило начнет действовать с 1 марта 2027. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну, но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнений нет.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Сергей Рыбалченко, 40 лет. Родился и вырос в селе Никольском Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни.
7: Ваше детство как проходило?
9: Мы являемся многодетной семьей. У меня брат, мы двойняшки, и сестра сама посещала секцию, а мы на примере собственной сестры родной увлеклись и вот всю жизнь занимаемся спортом. Школа очень много дала, практически не было свободного времени. Уроки прошли, пришли, ну что там, мальчишки. Это ж не девчонки, они более ответственные, а мы там, господи, по-быстрому, как зря уроки сделали. И 4 часа мы уходили в спортивный зал, посещали 2-3 тренировки, и к 9 мы возвращались домой. Это было изо дня в день. И далее уже в средних классах и старших выступали уже и за сборную школы, далее за Белгородский муниципальный округ. Вот уже на областных соревнованиях.
7: А какой это был вид спорта?
9: Увлекались всеми видами спорта. Легкоатлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Мы также участвовали на первенствах России. Есть определенные заслуги. Так и пролетела школьная жизнь. Далее возник вопрос поступления. Я к спорту хорошо относился, любил, но мне нравилось готовить, и я хотел идти на повар учиться. Но тем не менее, сестра учитель, мама учитель, мама сестра родная, всю жизнь заучим проработала. Династия, у нас общий стаж на сегодняшний день больше 145 лет составляет. Так как мы двойняшки, мы должны были идти вместе в армию, и я принял решение в пользу брата, ну и, соответственно, мама уговорила тоже идти получать педагогическую профессию. Слава Богу, отучились. В этом же году мы поступили в институт, но жизнь была очень непростая, трудная. Отец рано ушел из жизни, мы еще учились в школе. Соответственно, нужно было зарабатывать, мама одна. В связи с этим мы устроились с братом на завод в соседнем поселке. Работали по ночам, к 8 часам ехали на учебу, учились, приезжали в 2-3 часа, и мы устроились совместителями в родную школу. Сутки на ногах, без сна. И вскоре дало это о себе знать. Приходилось уходить с последних пар, соответственно, пропуски. Декан вызвал, говорит, ты на отчисление. В итоге брат продолжил учиться, а я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Российской Федерации.
7: Как проходила ваша служба? Помните?
9: Попал крайний призыв на 2 года. Первые 2 месяца служил в президентском полку в роте почетного караула. Далее меня перевели в структурное подразделение. 2 года подряд участвовал в параде Победы на 9 мая на Красной площади. Принимал участие в захоронении первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Участвовал в инаугурации президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича. Служба была активная, интересная. Но перейдя с армии, устроился сразу в школу в Никольскую, там, где я всю жизнь учился. Проработал там ровно 10 лет. И далее меня жизнь свела с одним человеком, который переехал с севера. И пришлось более точно выбрать вид спорта настольный теннис, уйти от уроков физической культуры и уже заняться более глубоко, масштабно, индивидуально. По сегодняшний день также продолжаю работать тренером по настольному теннису, высшая категория.
7: Я знаю, что у вас есть достижения в профессиональной сфере. Расскажите о них.
9: До начала СВО был признан лучшим педагогом Белгородской области дополнительного образования. Был занесен на аллею трудовой славы как лучший работник. Мои воспитанники одни из лучших в России. Занимали и побеждали на многих всероссийских турнирах. Участвовали в международных соревнованиях. Ну, жизнь была интересна, насыщена. И 21 сентября, и как раз только 19 числа прилетел с Екатеринбурга, возил воспитанницу на международные соревнования. У сестры, у родной, 21 сентября, день рождения. Пришел, поздравил, лег спать. Рано утром звонок в дверь. Зачитали приказ, в рамках которого я был призван в рамках частичной мобилизации уже непосредственно для участия в специальной военной операции.
7: Как вы приняли эту новость?
9: Принял спокойно, осознанно. Уже ж не маленький мальчик и, в принципе, понимал, что вообще происходит. Но для чего тогда ребята рождаются, становятся мужчинами и служат в армии? У нас очень хороший пример. Великая Отечественная война. Наши деды приняли самое правильное решение. Это будущее наших детей, в целом нашей страны. В любом случае, это воспитание, это все идет из семьи, любовь к родине, патриотическое мышление, взгляд на жизнь. Спасибо родителям, маме особенно за воспитание.
7: А как мама отреагировала?
9: Мама не пошла провожать, была в шоке. Я сказал, что все будет хорошо, не переживай. Раз Господь Бог дает такой путь пройти, значит, его нужно пройти.
7: Сколько вы на СВО были?
9: Ровно 4 месяца. Мы проходили сначала боевое слаживание на территории другого региона, потом здесь, на территории нашей области. И 18 октября 2022 года мы заехали на территорию Луганской Народной Республики.
7: Ранения есть у вас?
9: Да, мы выполнили задачу, поставленную командованием. Возвращались в укрытие. Там была тропинка, друг за другом шли и попали под вражескую артиллерию. Я шел первым, боевой товарищ Борис, Царство Небесное, он шел сзади меня в нескольких метрах. Ну и практически у нас прямое попадание, там буквально несколько метров от нас, разрыв снаряда. Помню только, что сдуло меня, как вот листик, да, когда вот осень наступает, с деревьев сухие слетают листочки при малейшем касании. Здесь, когда уже глаза открыл, лежу, вот тут непонятно что, спина горит. Горит боевой друг, благодаря которому я и на следующий день остался жив. Ему достались осколки. Нас эвакуировали. У него были сильные ранения, много крови потерял.
7: Что для вас было самым страшным на войне?
9: Я вот на следующий день понял, что самое страшное – это не когда погибают, да, боевые товарищи, а когда он живой, а ты ему не можешь помочь. Это вот самое страшное. И вот нас эвакуировали, и я до последнего думал и надеялся, и верил, что все-таки он выживет. Но раны оказались очень тяжелыми, серьезными, и мне изначально не говорили об этом. После этого нас отвезли в госпиталь, меня смотрели. Тем не менее, я вернулся в свое подразделение. Командир мне дал 10 суток отлежаться, потому что там бессонные ночи.
7: Какой диагноз вам поставили врачи?
9: Получил очень такую тяжелую контузию. Минус 25 килограмм сразу, похудел. Ну, практически в последнее время уже вообще ничего не ел. Тяжело было. Вернулся. 5 дней я отлежался и принял решение вернуться к ребятам и выполнять дальше боевые задачи. В этот же день, когда приехал, попали под очередной мощный артобстрел. Слава богу, все живы остались. Ну и далее начались проблемы с головой. Бывало, что по щелчку раз, и ты как будто ты в каком-то новом месте, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть вот такие вот небольшие скачки в памяти начали появляться. Головные боли на протяжении всего этого времени вообще не проходили. Таблетки пьешь, ничего не помогает. И после Нового года уже начались проблемы с речью. И начал заикаться с каждым днем. Все прогрессировало, все сильнее и сильнее. И вот в феврале месяце я практически уже не разговаривал. И в большей степени я уже перешел к ручке и к тетрадке. И в связи с этим был эвакуирован на территорию Российской Федерации для лечения, прохождения реабилитации. В общей сложности посетил 11 госпиталей. В марте месяце речь полностью пропала. И на протяжении всего времени до конца августа, 8 месяцев, я не разговаривал.
7: Что сейчас у вас со здоровьем?
9: Много лечения прошло, много спецпрепаратов, которые разработало Министерство обороны. И вот спасибо большое врачам. Очень сейчас все на высоком уровне, и врачи с должным образом относятся. Приходили ко мне логопеды, дефектологи. Я занимался 2 раза в неделю по 20-15 минут. Больше я не мог, я уставал. Я учился заново буквы говорить, гласные, согласные. Была назначена военно-врачебная комиссия, соответственно, 8 месяцев прошло, речь не возвращается, и заключением ВВК я был признан негоден к военной службе и был уволен из вооруженных сил Российской Федерации.
7: Кто вам помогал восстанавливаться?
9: В первую очередь, скорее всего, вера в Бога, потому что там были моменты, когда я приезжал уже в свое подразделение, и ко мне ребята подходят и говорят: мы уже тебя похоронили, нам уже сказали, что ты 200, и все. То есть и такие моменты были. Семья, в первую очередь, церковь. Вот я до СВО, я посещал храм, но это было разово, а вот пройдя те испытания, которые вот Господь мне дал, вот, я благодарен ему за это. Там действительно по-другому к этому относишься, и еще меняется полностью мировоззрение, взгляд на жизнь, отношение к жизни, к людям. До и после это, как знаете, искупался и пошел в горы покорять вершины.
7: Сергей, вы сегодня с такой любовью и нежностью говорили о своей маме. Давайте представим, что мама сидит сейчас перед вами. Вы можете ей сказать те слова, которые находятся у вас в глубине вашего сердца.
9: Как говорят, мужчина не плачет, да? Дорогая мама, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты воспитала в нас все те качества, которые присущи настоящему человеку. Говорю сейчас не только от себя, но и от сестры, от родной, от брата. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой. Желаем тебе только здоровья, счастья и спасибо, что ты у нас есть.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
4: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Вот и все закончилось, и шарики в охапку, я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оберштаба, за минувшие сутки ВСУ 76 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по 16 округам. Противник совершил 9 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 157 дронов сбиты и подавлены. Получили ранения 10 мирных жителей. К сожалению, атаки продолжаются. В регионе сегодня один человек погиб, четверо ранены. В Шебекинском селе Нижнее Березово второе дрон ударил по автомобилю. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм. Искреннее соболезнование родным и близким. Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Александра Шуваева на пост губернатора Белгородской области. Окончательное решение примут на конференции «Единой России». Шуваев отметил, что в своей работе опирается на народную программу партии и ее волонтерский корпус. Добровольческий корпус «Единой России» уже работает в гуманитарном центре в Шебекино. Принимает заявки на помощь, адресно и оперативно ее доставляет, оказывает поддержку тем, кто больше всех в ней нуждается, напомнил глава региона. 92 дерева крупномера и более 6 тысяч кустарников появятся на улице Николая Чумичева в Белгороде после благоустройства. На участке от Преображенской до Победы, где идет капремонт, предусмотрено сужение разделительной полосы. Нужно убрать растения, которые попадают в зону проведения работ. Все многолетники и молодые деревья сохранят. Злаковые культуры около 2000 кустов отправят в теплицы Белгорблагоустройства, а после высадят на городских клумбах. 25 молодых деревьев вишни мелкопельчатой осенью продолжат аллею сакур в парке Ленина. По окончанию работ на улице Чумичева высадят деревья крупномеры и тысячи кустарников, устойчивых к агрессивной городской среде и реагентам, поделились в мэрии. Руководитель регионального центра компетенции в сфере производительности труда Белгородской области Максим Семернин поделился в эксклюзивном интервью «Миру Белогорья» основными направлениями деятельности и успехами. Основная задача центра – адресная поддержка предприятий базового несырьевого сектора экономики по повышению производительности труда. Оказывается, экспертная методологическая поддержка предприятиям-участникам федерального проекта «Производительность труда». Взаимодействие с предприятием длится 6 месяцев, за это время диагностируют основные производственные процессы, выявляют в них потери и разрабатывают план мероприятий по их устранению. Результат – снижение времени протекания процессов и повышение выработки. Сотрудники предприятия проходят тренинги и применяют их на практике под руководством РЦК. Итог – сформированная команда предприятия, обученная, готовая дальше работать над улучшением процессов. В мае 2026 года Белгородский РЦК успешно прошел сертификацию. Предприятиям, желающим принять участие в федеральном проекте «Производительность труда», предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Подробную информацию можно узнать в центре и по телефону в Белгороде 20 19 20. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие солдаты. Меня зовут Полина. Мне 7 лет. Я учусь в 1-м классе. Хочу пожелать вам добра и мира. Спасибо, что нас защищаете. Вы настоящие герои.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оберштаба, за минувшие сутки ВСУ 76 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по 16 округам. Противник совершил 9 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 157 дронов сбиты и подавлены. Получили ранения 10 мирных жителей. К сожалению, атаки продолжаются. В регионе сегодня один человек погиб, четверо ранены. В Шебекинском селе Нижнее Березово второе дрон ударил по автомобилю. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм. Искреннее соболезнование родным и близким. Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Александра Шуваева на пост губернатора Белгородской области. Окончательное решение примут на конференции «Единой России». Шуваев отметил, что в своей работе опирается на народную программу партии и ее волонтерский корпус. Добровольческий корпус «Единой России» уже работает в гуманитарном центре в Шебекино. Принимает заявки на помощь, адресно и оперативно ее доставляет, оказывает поддержку тем, кто больше всех в ней нуждается, напомнил глава региона. 92 дерева крупномера и более 6 тысяч кустарников появятся на улице Николая Чумичева в Белгороде после благоустройства. На участке от Преображенской до Победы, где идет капремонт, предусмотрено сужение разделительной полосы, нужно убрать растения, которые попадают в зону проведения работ. Все многолетники и молодые деревья сохранят. Злаковые культуры около 2000 кустов отправят в теплицы Белгорблагоустройства, а после высадят на городских клумбах. 25 молодых деревьев вишни мелкопельчатой осенью продолжат аллею сакур в парке Ленина. По окончанию работ на улице Чумичева высадят деревья крупномеры и тысячи кустарников, устойчивых к агрессивной городской среде и реагентам, поделились в мэрии. Руководитель регионального центра компетенции в сфере производительности труда Белгородской области Максим Семернин поделился в эксклюзивном интервью «Миру Белогорья» основными направлениями деятельности и успехами. Основная задача центра – адресная поддержка предприятий базового несырьевого сектора экономики по повышению производительности труда. Оказывается, экспертная методологическая поддержка предприятиям-участникам федерального проекта «Производительность труда». Взаимодействие с предприятием длится 6 месяцев, за это время диагностируют основные производственные процессы, выявляют в них потери и разрабатывают план мероприятий по их устранению. Результат – снижение времени протекания процессов и повышение выработки. Сотрудники предприятия проходят тренинги и применяют их на практике под руководством РЦК. Итог – сформированная команда предприятия, обученная, готовая дальше работать над улучшением процессов. В мае 2026 года Белгородский РЦК успешно прошел сертификацию. Предприятиям, желающим принять участие в федеральном проекте «Производительность труда», предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Подробную информацию можно узнать в центре и по телефону в Белгороде 20 19 20. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: вернулись.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. С 1 июля некоторые категории граждан получат прибавку к положенным им социальным выплатам. Как уточнили в Госдуме, такие изменения коснутся в следующем месяце тех, у кого изменился жизненный статус. Если в июне человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, его фиксированная выплата удваивается. В то же время, если прибавка уже была назначена ранее, повторной доплаты для него не будет. Для пенсионеров, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23, фиксированная часть пенсии будет увеличена, а размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев. Сельским труженикам с общим трудовым стажем в отрасли больше 30 лет будет положена прибавка 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не была назначена, следует подать заявление в соцфонд. Условия льготной семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября 2026 года, сообщила пресс-служба Минфина. В министерстве напомнили, что в рамках поручения Владимира Путина разные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования. Поэтому решение об изменениях условий этой программы будет принято позже, не ранее осени. Банки с июля начнут считать неподтвержденные доходы заемщиков по-новому. При расчете среднемесячного дохода заемщика они будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода, рассказали эксперты. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Министерство транспорта совместно с профильными ведомствами ведет разработку методических рекомендаций, в которых пропишут новый индивидуальный подход к установлению и корректировке скоростных ограничений на дорогах. Их принятие запланировано на 2027 год. В них должны закрепить положение по определению изменения оптимальных скоростных режимов. Будет учитываться фактическая интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий, к примеру, жилые дома, школы или торговые центры. Документ носит рекомендательный характер. В Госдуме уверены, что скорость движения следует повышать там, где позволяет обстановка, поскольку улучшается качество дорог, а машины становятся более технологичными и надежными. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельник,

0: назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году.
1: Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, be child, right? Yep.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Волна Волга. Вызывай Волгу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. С 1 июля некоторые категории граждан получат прибавку к положенным им социальным выплатам. Как уточнили в Госдуме, такие изменения коснутся в следующем месяце тех, у кого изменился жизненный статус. Если в июне человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, его фиксированная выплата удваивается. В то же время, если прибавка уже была назначена ранее, повторной доплаты для него не будет. Для пенсионеров, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23, фиксированная часть пенсии будет увеличена, а размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев. Сельским труженикам с общим трудовым стажем в отрасли больше 30 лет будет положена прибавка 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не была назначена, следует подать заявление в соцфонд. Условия льготной семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября 2026 года, сообщила пресс-служба Минфина. В министерстве напомнили, что в рамках поручения Владимира Путина разные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования. Поэтому решение об изменениях условий этой программы будет принято позже, не ранее осени. Банки с июля начнут считать неподтвержденные доходы заемщиков по-новому. При расчете среднемесячного дохода заемщика они будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода, рассказали эксперты. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Министерство транспорта совместно с профильными ведомствами ведет разработку методических рекомендаций, в которых пропишут новый индивидуальный подход к установлению и корректировке скоростных ограничений на дорогах. Их принятие запланировано на 2027 год. В них должны закрепить положения по определению изменения оптимальных скоростных режимов. Будет учитываться фактическая интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий, к примеру, жилые дома, школы или торговые центры. Документ носит рекомендательный характер. В Госдуме уверены, что скорость движения следует повышать там, где позволяет обстановка, поскольку улучшается качество дорог, а машины становятся более технологичными и надежными. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах,

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят: дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно:

Радио Z.

0: решай!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Сергей Рыбалченко, 40 лет. Родился и вырос в селе Никольском Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни.
10: Ваше детство как проходило?
12: Мы являемся многодетной семьей. У меня брат, мы двойняшки, и сестра сама посещала секцию, а мы на примере собственной сестры родной увлеклись, и вот всю жизнь занимаемся спортом. Школа очень много дала, практически не было свободного времени. Уроки прошли, пришли, ну что там, мальчишки. Это ж не девчонки, они более ответственные, а мы там, господи, по-быстрому, как зря уроки сделали. И 4 часа мы уходили в спортивный зал, посещали 2-3 тренировки, и к 9 мы возвращались домой. Это было изо дня в день. И далее уже в средних классах и старших выступали уже и за сборную школы, далее за Белгородский муниципальный округ. Вот уже на областных соревнованиях.
10: А какой это был вид спорта?
12: Увлекались всеми видами спорта. Легкоатлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Мы также участвовали на первенствах России. Есть определенные заслуги. Так и пролетела школьная жизнь. Далее возник вопрос поступлению. Я к спорту хорошо относился, любил, но мне нравилось готовить, и я хотел идти на повар учиться. Но, тем не менее, сестра учитель, мама учитель, мама сестра родная, всю жизнь заучим проработала. Династия, у нас общий стаж на сегодняшний день больше 145 лет составляет. Так как мы двойняшки, мы должны были идти вместе в армию, и я принял решение в пользу брата, ну и, соответственно, мама уговорила. Тоже идти получать педагогическую профессию. Слава Богу, отучились. В этом же году мы поступили в институт, но жизнь была очень непростая, трудная. Отец рано ушел из жизни, мы еще учились в школе. Соответственно, нужно было зарабатывать. Мама одна. В связи с этим мы устроились с братом на завод в соседнем поселке. Работали по ночам, к 8 часам ехали на учебу, учились, приезжали в 2-3 часа, и мы устроились совместителями в родную школу. Сутки на ногах, без сна. И вскоре дало это о себе знать. Приходилось уходить с последних пар, соответственно, пропуски. Декан вызвал, говорит, ты на отчисление. В итоге брат продолжил учиться, а я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Российской Федерации.
10: Как проходила ваша служба, помните?
12: Попал в крайний призыв на 2 года. Первые 2 месяца служил в президентском полку, в роте почетного караула. Далее меня перевели в структурное подразделение. 2 года подряд участвовал в параде Победы на 9 мая на Красной площади. Принимал участие в захоронении первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Участвовал в инаугурации президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича. Служба была активная, интересная. Но перейдя с армии, устроился сразу в школу в Никольскую, там, где я всю жизнь учился. Проработал там ровно 10 лет. И далее меня жизнь свела с одним человеком, который переехал с севера. И пришлось более точно выбрать вид спорта настольный теннис, уйти от уроков физической культуры и уже заняться более глубоко, масштабно, индивидуально. По сегодняшний день также продолжаю работать тренером по настольному теннису, высшая категория.
10: Я знаю, что у вас есть достижения в профессиональной сфере. Расскажите о них.
12: До начала СВО был признан лучшим педагогом Белгородской области дополнительного образования. Был занесен на аллею трудовой славы как лучший работник. Мои воспитанники одни из лучших в России. Занимали и побеждали на многих всероссийских турнирах. Участвовали в международных соревнованиях. Ну, жизнь была интересна, насыщена. И 21 сентября, я как раз только 19 числа прилетел с Екатеринбурга, возил воспитанницу на международные соревнования. У сестры, у родной, 21 сентября, день рождения. Пришел, поздравил, лег спать. Рано утром звонок в дверь. Зачитали приказ, в рамках которого я был призван в рамках частичной мобилизации уже непосредственно для участия в специальной военной операции.
0: Как вы приняли эту новость?
12: Принял спокойно, осознанно. Уже очень маленький мальчик и, в принципе, понимал, что вообще происходит. Но для чего тогда ребята рождаются, становятся мужчинами и служат в армии? У нас очень хороший пример. Великая Отечественная война. Наши деды приняли самое правильное решение. Это будущее наших детей, в целом нашей страны. В любом случае, это воспитание, это все идет из семьи, любовь к родине, патриотическое мышление, взгляд на жизнь. Спасибо родителям, маме особенно за воспитание.
0: А как мама отреагировала?
12: Мама не пошла провожать, была в шоке. И сказала, что все будет хорошо, не переживай. Раз Господь Бог дает такой путь пройти, значит, его нужно пройти.
0: Сколько вы на СВО были?
12: Ровно 4 месяца. Мы проходили сначала боевое слаживание на территории другого региона, потом здесь, на территории нашей области. И 18 октября 2022 года мы заехали на территорию Луганской Народной Республики.
0: Ранения есть у вас?
12: Да, мы выполнили задачу, поставленную командованием. Возвращались в укрытие. Там была тропинка, друг за другом шли и попали под вражескую артиллерию. Я шел первым, боевой товарищ Борис, Царство Небесное, он шел сзади меня в нескольких метрах. Ну и практически у нас прямое попадание, там буквально несколько метров от нас, разрыв снаряда. Помню только, что сдуло меня, как вот листик, да, когда вот осень наступает, с деревьев сухие слетают листочки при малейшем касании. Здесь, когда уже глаза открыл, лежу, вокруг непонятно что, спина горит. Горит боевой друг, благодаря которому я и на следующий день остался жив. Ему достались осколки. Нас эвакуировали. У него были сильные ранения. Много крови потерял.
0: Что для вас было самым страшным на войне?
12: Я вот на следующий день понял, что самое страшное – это не когда погибают, да, боевые товарищи, когда он живой, а ты ему не можешь помочь. Вот это вот самое страшное. И вот нас эвакуировали, и я до последнего думал и надеялся, и верил, что все-таки он выживет. Но раны оказались очень тяжелыми, серьезными, и мне изначально не говорили об этом. После этого нас отвезли в госпиталь, не осмотрели. Тем не менее, я вернулся в свое подразделение. Командир мне дал 10 суток отлежаться, потому что там бессонные ночи.
0: Какой диагноз вам поставили врачи?
12: Получил очень такую тяжелую контузию. Минус 25 килограмм сразу, похудел. Ну, практически в последнее время уже вообще ничего не ел. Тяжело было. Вернулся. 5 дней я отлежался и принял решение вернуться к ребятам и выполнять дальше боевые задачи. В этот же день, когда приехал, попали под очередной мощный артобстрел. Слава богу, все живы остались. Ну и далее начались проблемы с головой. Бывало, что по щечку раз, и ты как будто ты в каком-то новом месте, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть вот такие вот небольшие скачки в памяти начали появляться. Головные боли на протяжении всего этого времени вообще не проходили. Таблетки пьешь, ничего не помогает. И после Нового года уже начались проблемы с речью. И начал заикаться. С каждым днем все прогрессировало, все сильнее и сильнее. И вот в феврале месяце я практически уже не разговаривал. И в большей степени я уже перешел к ручке и к тетрадке. И в связи с этим был эвакуирован на территорию Российской Федерации для лечения, прохождения реабилитации. В общей сложности посетил 11 госпиталей. В марте месяце речь полностью пропала. И на протяжении всего времени до конца августа, 8 месяцев, я не разговаривал.
0: Что сейчас у вас со здоровьем?
12: Много лечения прошло, много спецпрепаратов, которые разработало Министерство обороны. И вот спасибо большое врачам. Очень сейчас все на высоком уровне, и врачи с должным образом относятся. Приходили ко мне логопеды, дефектологи. Я занимался 2 раза в неделю по 20-15 минут. Больше я не мог, я уставал. Я учился заново буквы говорить, гласные, согласные. Была назначена военно-врачебная комиссия, соответственно, 8 месяцев прошло, речь не возвращается, и заключением ВВК я был признан негоден к военной службе и был уволен из вооруженных сил Российской Федерации.
0: Кто вам помогал восстанавливаться?
12: В первую очередь, скорее всего, вера в Бога, потому что там были моменты, когда я приезжал уже в свое подразделение, и ко мне ребята подходят и говорят: мы уже тебя похоронили, нам уже сказали, что ты 200, все. То есть и такие моменты были. Семья, в первую очередь, церковь. Вот я до СВО я посещал храм, но это было разово, а вот пройдя те испытания, которые вот Господь мне дал, вот, я благодарен ему за это. Там действительно по-другому к этому относишься, и еще меняется полностью мировоззрение, взгляд на жизнь, отношение к жизни, к людям. До и после это, как знаете, искупался и пошел в горы покорять вершины.
6: Сергей, вы сегодня с такой любовью и нежностью говорили о своей маме. Давайте представим, что мама сидит сейчас перед вами. Вы можете ей сказать те слова, которые находятся у вас в глубине вашего сердца.
12: Как говорят, мужчины не плачут, да? Дорогая мама, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты воспитала в нас все те качества, которые присущи настоящему человеку. Говорю сейчас не только от себя, но и от сестры, от родной, от брата. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой. Желаем тебе только здоровья, счастья и спасибо, что ты у нас есть.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
9: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев подал документы в областную избирательную комиссию в качестве кандидата на должность губернатора Белгородской области. В избирком региона уже поступили 4 заявки от кандидатов на пост губернатора. Свои документы представили Валерий Шевляков от КПРФ, Владимир Абельмазов из «Справедливой России», Евгений Дремов из ЛДПР и Артем Зотов от Российской партии пенсионеров. Напомним, выборы губернатора Белгородской области пройдут 20 сентября 2026. Областное правительство опубликовало список адресов, где на прошедшей неделе выполнены работы по восстановлению жилья. Всего за неделю в Белгородской области восстановили 69 объектов, в Белгороде восстановлено 55 объектов, в Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 6 объектов, в Белгородском округе 4. В Грайворонском округе восстановлено 2 объекта, в Валуйском и Красноярушском округах по одному. В Прохоровском округе успешно завершены работы по севу зерновых, технических и кормовых культур. Общая площадь засеянных земель превысила 83 тысячи гектаров. Зерновыми культурами засеяно порядка 45 тысяч гектаров. В структуре ярового клина размещены пшеница, ячмень, кукуруза, овес, гречиха и горох. Технические культуры занимают площадь более 34 тысяч гектаров. Посевы картофеля, овощных и бахчевых культур составили 745 гектаров. Кормовые культуры размещены на площади свыше 4000 гектаров. В настоящее время приоритетное внимание растениеводов сосредоточено на агротехническом уходе за всходами. Проводится комплекс мер, включающий прополку, плановое внесение минеральных удобрений и защиту растений от вредителей. Меры направлены на повышение урожайности и улучшение качественных показателей продукции. Аграрии также приступили к заготовке кормов, критически важной задачи для подготовки к осенне-зимнему периоду. Гастросборник национальной кухни выпустили в Белгородской области. В него вошли 78 рецептов, включая местную кухню. Книга появилась благодаря фестивалю «Национальная кухня», который объединил 22 учреждения – дома для детей-сирот, стационары для пожилых и людей с инвалидностью. Посмотреть экзотические и привычные рецепты можно по ссылке на канале «Мир Белогорья» в Макс и соцсетях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: неволен, почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

От столичной будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на

0: огонь пойду.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Петропавловск-Камчатский – один из старейших городов на Дальнем Востоке. Он расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана.
1: Его история началась в 1740 году, когда в бухте во время зимовки экспедиции Витуса Беринга был построен Петропавловский острог. Свое название он получил в честь судов экспедиции «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел».
2: К началу XIX века гавань стала главным портом на Дальнем Востоке и административно-хозяйственным центром Камчатки. В 1822 году она получила статус города и стала называться Петропавловским портом. Здесь размещалась единственная военно-морская база России на Тихом океане.
1: Лето 1941 года традиционно было самой горячей порой для полуострова. Разворачивалась путина, рыбокомбинаты приступали к выполнению годовых планов. Шел завоз основных грузов, велось строительство. Колхозы боролись за будущий урожай. Но выполнять задуманное пришлось в совершенно других условиях.
2: Известие о начале войны пришло с опозданием. О событиях на западной границе Камчатка еще не знала. Радио было не везде. Газета «Камчатская правда» выпустила листовку с сообщением вечером 22 июня. Остальные газеты вышли только 23-го. На их первых страницах было опубликовано выступление наркома иностранных дел Молотова.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: На протяжении 4 лет войны полуостров находился в ожидании нападения Японии. И фронт, который был за 1000 километров от него, мог в один момент приблизиться вплотную. Началось формирование партизанских отрядов, истребительных батальонов и диверсионных групп.
2: Создавались базы хранения оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования и медикаментов. Их подготовка прекратилась лишь после Сталинградской битвы. Тогда стало ясно, что Япония не рискнет напасть на Советский Союз.
1: С началом войны требовалось увеличить добычу рыбы. Но почти все мужчины ушли на фронт, поэтому освоить рыбный промысел пришлось женщинам. Жили они прямо у воды, в холодных палатках. Ловили рыбу круглосуточно, в любую погоду и время года.
2: Тогда были зафиксированы уникальные рекорды, выходящие за грани человеческих возможностей, особенно женских. За 4 военных года здесь выловили рыбы больше, чем за 2 предыдущие пятилетки.
1: Поставки продовольствия на Камчатку сократились почти в 2 раза. Жителям полуострова нужно было заботиться и о своем пропитании. Для этого организовали сбор ягод, грибов и отстрел диких животных. Развивалось огородничество. Людям выделяли земельные участки, снабжали семенами.
2: Посевная площадь в военные годы увеличилась 1,5 раза. Но расширить территории для посева не самое сложное. Вырастить урожай в здешнем суровом климате – вот эта задача была не из легких. Это тоже подвиг. И совершали его женщины и дети.
1: Из воспоминаний Картакай Ленины Васильевны, бывшей ученицы средней школы номер 4 Петропавловска-Камчатского.
4: летом нас отправили работать на рыбный промысел на мыс Зайчик. Мы заготавливали рыбу для фронта. Работали по 12 часов с перерывами на еду. Когда темнело, на причале подвешивали керосиновые фонари. Работали до глубокой осени. В ледяной воде мыли, разделывали рыбу, потом солили ее. После нас послали на уборку картофеля и овощей в совхоз. Копали полузамерзшую землю голыми руками. Руки опухали. Но мы работали.
2: Привлечение школьников к работам изменило порядок учебного процесса. Начало учебного года сдвинулось на 1 октября. Ввели уроки агротехники, тракторного дела, рыболовства и обработки рыбы. Учиться было сложно, не хватало учителей и учебников. Тетрадные листы делали из баночных этикеток, газетных полос, обложек.
1: Дети собирали продукты, вязали носки, рукавицы, вышивали кисеты. Каждая посылка с подарками воинам сопровождалась письмом. «Бейте врага! Скорее возвращайтесь с победой!» – писали ребята. В некоторых письмах были и такие слова: «Мсти за папу». Эти посылки были так же дороги и необходимы солдатам, как снаряды, патроны и танки. Они поднимали боевой дух, напоминали о доме, о том, что их ждут с победой.
2: В поселках и селах полуострова люди приносили на специальные пункты теплые вещи – шапки, меховые жилеты, рукавицы, шкуры оленя и нерпы.
1: Кроме того, жители массово участвовали в сборе средств на технику. Всего на них с 1941 по 1945 год были построены 6 танковых колонн и 2 авиаэскадрильи. В Фонд обороны ежемесячно отчисляли дневные заработки, вносили деньги и облигации государственных займов, ценности и продовольствия.
2: Грандиозной стройкой периода Великой Отечественной войны стало возведение Петропавловского морского торгового порта. Это было стратегической необходимостью для получения грузов по Ленд-Лизу и США. Благодаря незамерзающей Авачинской губе порт стал перевалочной базой поступающих грузов. Здесь они накапливались и складировались. Затем перегружались на суда с небольшой осадкой и направлялись во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.
1: 9 мая 1945 года в Петропавловске-Камчатском прошел дождь со снегом. Вместе с ним на Камчатку пришла радостная весть, которую ждали с надеждой все эти долгие годы. Страна одержала победу над фашистской Германией. Люди выходили на улицы в праздничных нарядах с флагами. Все обнимались и пожимали друг другу руки. Постоянно звучали гудки пароходов. Но даже они не могли заглушить крики радости и возгласы «Ура! Победа!».
2: Но разгромив врага, Советский Союз не мог считать себя в безопасности, пока существовал очаг агрессии на Дальнем Востоке – Япония. Важным событием в истории стала Курильская десантная операция. 18 августа из Петропавловска-Камчатского ушли корабли с десантниками к островам Парамушир и Шумшу. Наши воины высадились на островах и выбили укрепившихся там японцев. За совершенный подвиг 9 бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В результате этой операции Курильские острова были возвращены Советскому Союзу. В плен было взято около 60 тысяч японских солдат и офицеров. Захвачено много техники.
2: Из почти 15 тысяч жителей, призванных во время войны в армию, не вернулись с фронтов более 2 тысяч камчатцев. Для многих война закончилась только в сентябре 1945 года, после капитуляции Японии.
5: 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулировала.
2: обелиск воинам-освободителям Курильских островов, памятник танку Т-34, монумент скорбящей матери, памятник морякам-пограничникам. Это лишь часть мемориалов, хранящих память о подвиге солдат и мирных жителей. Город стал символом стойкости и преданности долгу советских людей, находившихся за тысячи километров от линии фронта, но сделавших все возможное и невозможное для нашей общей победы.
1: Указом президента от 3 ноября 2011 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за независимость Отечества, Петропавловску-Камчатскому было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев подал документы в областную избирательную комиссию в качестве кандидата на должность губернатора Белгородской области. В избирком региона уже поступили 4 заявки от кандидатов на пост губернатора. Свои документы представили Валерий Шевляков от КПРФ, Владимир Абельмазов из «Справедливой России», Евгений Дрёмов из ЛДПР и Артем Зотов от Российской партии пенсионеров. Напомним, выборы губернатора Белгородской области пройдут 20 сентября 2026. Областное правительство опубликовало список адресов, где на прошедшей неделе выполнены работы по восстановлению жилья. Всего за неделю в Белгородской области восстановили 69 объектов, в Белгороде восстановлено 55 объектов, в Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 6 объектов, в Белгородском округе 4, в Грайворонском округе восстановлено 2 объекта, в Валуйском и Красноярушском округах по одному. В Прохоровском округе успешно завершены работы по сееву зерновых, технических и кормовых культур. Общая площадь засеянных земель превысила 83 тысячи гектаров. Зерновыми культурами засеяно порядка 45 тысяч гектаров. В структуре ярового клина размещены пшеница, ячмень, кукуруза, овес, гречиха и горох. Технические культуры занимают площадь более 34 тысяч гектаров. Посевы картофеля, овощных и бахчевых культур составили 745 гектаров. Кормовые культуры размещены на площади свыше 4000 гектаров. В настоящее время приоритетное внимание растениеводов сосредоточено на агротехническом уходе за всходами. Проводится комплекс мер, включающий прополку, плановое внесение минеральных удобрений и защиту растений от вредителей. Меры направлены на повышение урожайности и улучшение качественных показателей продукции. Аграрии также приступили к заготовке кормов, критически важной задачи для подготовки к осенне-зимнему периоду. Гастросборник национальной кухни выпустили в Белгородской области. В него вошли 78 рецептов, включая местную кухню. Книга появилась благодаря фестивалю «Национальная кухня», который объединил 22 учреждения – дома для детей-сирот, стационары для пожилых и людей с инвалидностью. Посмотреть экзотические и привычные рецепты можно по ссылке на канале «Мир Белогорья» в Макс и соцсетях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

зеленой форме паренек читал стихи из «Брата 2». А в правде сила или нет, потом расскажут небеса.

0: земле.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Ключевую ставку нужно снижать, экономика уже переохлаждена, заявил глава Сбербанка Герман Греф и отметил, что экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может. Реальные ставки у нас в районе 10%. Это ставка Центробанка за минусом текущей инфляции. Как на это отреагирует Центробанк, пока неизвестно. Единый госэкзамен в этом году прошел без серьезных сбоев и утечек экзаменационных материалов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. 100 баллов получили 8759 выпускников. Это рекордный показатель. 200 баллов – 933 человека, 300 баллов – 76 выпускников, 400 баллов – 8 человек, максимальные 500 баллов – 1 выпускница. С 1 сентября Минцифры введет единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ, чтобы точнее считать аудиторию. Об этом рассказали в ведомстве. Новый идентификатор поможет лучше считать аудиторию российских интернет-платформ. Теперь на аудиовизуальных сервисах номер пользователя будет привязан к конкретному человеку, что позволит четко засчитывать просмотры. Важно, что данные пользователей будут защищены. Поставят трехкратную защиту и шифрование. Россиянам, которым исполнилось 20 или 45 лет, нужно подать заявление на новый паспорт в течение 90 календарных дней. Об этом напомнили в пресс-службе МВД. В ведомстве уточнили, что отсчет начинается с даты рождения. Кроме того, в министерстве напомнили, что паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность, поэтому его необходимо бережно хранить. В случае утраты или хищения паспорта на территории России необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в органы МВД. Средняя выплата по ОСАГО за ремонт автомобиля может вырасти примерно на 10%. Как сообщили в Банке России, это связано с новыми правилами расчета стоимости запчастей и материалов. Страховщики будут реже учитывать слишком дешевые аналоги оригинальных деталей. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат расходные материалы, например, уплотнители и наклейки, которые приходится менять после аварии. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве объявил набор пациентов на лечение онковакциной. Программа нацелена на пациентов 18+, с 3-4 стадии меланомы. Обязательный критерий для отбора – метастазы в лимфоузлах. Пациентов полностью обследуют и создадут индивидуальную вакцину. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, берегите друг друга.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Корабли постоят,

0: и полгода.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед, важно те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Валентина Кононова. Ребята, родные, держитесь, мы с вами. И пусть вас Всевышний и ангел хранит. Фашизм не пройдет, и победа за нами. Опавших героев запомнит гранит. Пусть мысли всех добрых людей оберегом, защитным для каждого будут сейчас. Стихами, концертами, автопробегом поддержим в России сегодня мы вас. Я русский, татарин, еврей и чуваши, и все, кто не назван, встаем как один. Все вместе, Россия, все вместе, мы наши. Одно у нас знамя, один у нас гимн. Мы всех будем помнить, но лучше живите, пожалуйста. Пуля пусть мимо летит. Работайте, братья, работайте всюду. Вы наша опора, защита и честь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Ты знаешь...

0: довольно. Дальше не может быть хуже.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Валентин Демидов поделился на своей официальной странице актуальными планами и задачами правительства Белгорода на ближайшее время. Осенью на Карачанской улице начнут высадку кустарников, постепенно создадут зеленые коридоры на всех въездных магистралях. Напротив спорткластера на второй очереди набережной парка «Берега» планируют создать большую аллею сирени. Обсуждены предварительные проектные решения. Архитекторы и озеленители предлагают многоярусную высадку лип и кустарников. Ко дню города мэр Белгорода поручил отремонтировать въездные арки, а каток с соборной площади перенесут, предварительно рассматривают участок у галереи сказок на набережной парка «Берега». На отдельном контроле мэрии Белгорода ремонт музыкальной школы номер 1. После смены подрядчика и внесения корректировок в проект сдвинулись сроки выполнения. Вдвое увеличилась площадь школы, рассказал Валентин Демидов. Действующий подрядчик работает в хорошем темпе. Контракт двухгодичный, но работы должны быть выполнены до конца декабря. QR-коды на объектах национальных проектов – удобная форма обратной связи от белгородцев, рассказали в правительстве области. Уже 172 объекта в регионе получили свой уникальный QR-код для сбора обратной связи от жителей. Благодаря кодам белгородцы могут оставить отзывы и обращения о школах, больницах и других социально значимых учреждениях, созданных по нацпроекту. Механизм позволяет оперативно получать реальные оценки качества выполненных работ и выявлять проблемные зоны. С начала года жители региона оставили уже 23 отзыва. Валентин Демидов анонсировал новое перекрытие движения из-за съемок фильма «Белгородская рапсодия». Локальные ограничения планируются 1, 3, 4, 5 июля. Ранее белгородцы уже могли наблюдать на улицах города съемочную группу. Напомним, мир Белогорья следит за процессом и показывает то, чего больше никто не видит. Эксклюзивные кадры со съемок, интервью с актерами и подробности о том, как снимают фильм о нас в нашем телеэфире. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и приятных встреч!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

ухожу воевать. И я ухожу воевать.

0: Начинается война. Радио Z.
1: Сирены тишь разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

снова сирена. Душу кусает снова тяжелый. Удачи, коллега, пусть

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы,

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Города Победы на радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
3: Петропавловск-Камчатский – один из старейших городов на Дальнем Востоке. Он расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана.
2: Его история началась в 1740 году, когда в бухте во время зимовки экспедиции Витуса Беринга был построен Петропавловский острог. Свое название он получил в честь судов экспедиции «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел».
3: К началу XIX века гавань стала главным портом на Дальнем Востоке и административно-хозяйственным центром Камчатки. В 1822 году она получила статус города и стала называться Петропавловским портом. Здесь размещалась единственная военно-морская база России на Тихом океане.
2: Лето 1941 года традиционно было самой горячей порой для полуострова. Разворачивалась путина, рыбокомбинаты приступали к выполнению годовых планов. Шел завоз основных грузов, велось строительство. Колхозы боролись за будущий урожай, но выполнять задуманное пришлось в совершенно других условиях.
3: Известие о начале войны пришло с опозданием. О событиях на западной границе Камчатка еще не знала. Радио было не везде. Газета «Камчатская правда» выпустила листовку с сообщением вечером 22 июня. Остальные газеты вышли только 23-го. На их первых страницах было опубликовано выступление наркома иностранных дел Молотова.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: На протяжении 4 лет войны полуостров находился в ожидании нападения Японии. И фронт, который был за 1000 километров от него, мог в один момент приблизиться вплотную. Началось формирование партизанских отрядов, истребительных батальонов и диверсионных групп.
3: Создавались базы хранения оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования и медикаментов. Их подготовка прекратилась лишь после Сталинградской битвы. Тогда стало ясно, что Япония не рискнет напасть на Советский Союз.
2: С началом войны требовалось увеличить добычу рыбы. Но почти все мужчины ушли на фронт, поэтому освоить рыбный промысел пришлось женщинам. Жили они прямо у воды, в холодных палатках. Ловили рыбу круглосуточно, в любую погоду и время года.
3: Тогда были зафиксированы уникальные рекорды, выходящие за грани человеческих возможностей, особенно женских. За 4 военных года здесь выловили рыбы больше, чем за 2 предыдущие пятилетки.
2: Поставки продовольствия на Камчатку сократились почти в 2 раза. Жителям полуострова нужно было заботиться и о своем пропитании. Для этого организовали сбор ягод, грибов и отстрел диких животных. Развивалось огородничество. Людям выделяли земельные участки, снабжали семенами.
3: Посевная площадь в военные годы увеличилась в полтора раза, но расширить территории для посева не самое сложное. Вырастить урожай в здешнем суровом климате – вот эта задача была не из легких. Это тоже подвиг. И совершали его женщины и дети.
2: Из воспоминаний Картакай Ленины Васильевны, бывшей ученицы средней школы номер 4 Петропавловска-Камчатского.
5: Летом нас отправили работать на рыбный промысел на мыс Зайчик. Мы заготавливали рыбу для фронта. Работали по 12 часов с перерывами на еду. Когда темнело, на причале подвешивали керосиновые фонари. Работали до глубокой осени. В ледяной воде мыли, разделывали рыбу, потом солили ее. После нас послали на уборку картофеля и овощей в совхоз. Копали полузамерзшую землю голыми руками. Руки опухали. Но мы работали.
3: Привлечение школьников к работам изменило порядок учебного процесса. Начало учебного года сдвинулось на 1 октября. Ввели уроки агротехники, тракторного дела, рыболовства и обработки рыбы. Учиться было сложно, не хватало учителей и учебников. Тетрадные листы делали из баночных этикеток, газетных полос, обложек.
2: Дети собирали продукты, вязали носки, рукавицы, вышивали кисеты. Каждая посылка с подарками воинам сопровождалась письмом. «Бейте врага! Скорее возвращайтесь с победой!» – писали ребята. В некоторых письмах были и такие слова: «Мсти за папу». Эти посылки были так же дороги и необходимы солдатам, как снаряды, патроны и танки. Они поднимали боевой дух, напоминали о доме, о том, что их ждут с победой.
3: В поселках и селах полуострова люди приносили на специальные пункты теплые вещи – шапки, меховые жилеты, рукавицы, шкуры оленя и нерпы.
2: Кроме того, жители массово участвовали в сборе средств на технику. Всего на них с 1941 по 1945 год были построены 6 танковых колонн и 2 авиаэскадрильи. В фонд обороны ежемесячно отчисляли дневные заработки, вносили деньги и облигации государственных займов, ценности и продовольствия.
3: Грандиозной стройкой периода Великой Отечественной войны стало возведение Петропавловского морского торгового порта. Это было стратегической необходимостью для получения грузов по Ленд-Лизу и США. Благодаря незамерзающей Авачинской губе порт стал перевалочной базой поступающих грузов. Здесь они накапливались и складировались. Затем перегружались на суда с небольшой осадкой и направлялись во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.
2: 9 мая 1945 года в Петропавловске-Камчатском прошел дождь со снегом. Вместе с ним на Камчатку пришла радостная весть, которую ждали с надеждой все эти долгие годы. Страна одержала победу над фашистской Германией. Люди выходили на улицы в праздничных нарядах с флагами. Все обнимались и пожимали друг другу руки. Постоянно звучали гудки пароходов. Но даже они не могли заглушить крики радости и возгласы «Ура! Победа!».
3: Но разгромив врага, Советский Союз не мог считать себя в безопасности, пока существовал очаг агрессии на Дальнем Востоке – Япония. Важным событием в истории стала Курильская десантная операция. 18 августа из Петропавловска-Камчатского ушли корабли с десантниками к островам Парамушир и Шумшу. Наши воины высадились на островах и выбили укрепившихся там японцев. За совершенный подвиг 9 бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: В результате этой операции Курильские острова были возвращены Советскому Союзу. В плен было взято около 60 тысяч японских солдат и офицеров. Захвачено много техники.
3: Из почти 15 тысяч жителей, призванных во время войны в армию, не вернулись с фронтов более 2 тысяч камчатцев. Для многих война закончилась только в сентябре 1945 года, после капитуляции Японии.
6: 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулировала.
3: Обелиск воинам-освободителям Курильских островов, памятник танку Т-34, монумент скорбящей матери, памятник морякам-пограничникам – это лишь часть мемориалов, хранящих память о подвиге солдат и мирных жителей. Город стал символом стойкости и преданности долгу советских людей, находившихся за тысячи километров от линии фронта, но сделавших все возможное и невозможное для нашей общей победы.
2: Указом президента от 3 ноября 2011 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за независимость Отечества, Петропавловску-Камчатскому было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Вписавшим себя в историю Великой Победы,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Ключевую ставку нужно снижать, экономика уже переохлаждена, заявил глава Сбербанка Герман Греф и отметил, что экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может. Реальные ставки у нас в районе 10%. Это ставка Центробанка за минусом текущей инфляции. Как на это отреагирует Центробанк, пока неизвестно. Единый госэкзамен в этом году прошел без серьезных сбоев и утечек экзаменационных материалов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. 100 баллов получили 8759 выпускников. Это рекордный показатель. 200 баллов – 933 человека, 300 баллов – 76 выпускников, 400 баллов – 8 человек, максимальные 500 баллов – 1 выпускница. С 1 сентября Минцифры введет единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ, чтобы точнее считать аудиторию. Об этом рассказали в ведомстве. Новый идентификатор поможет лучше считать аудиторию российских интернет-платформ. Теперь на аудиовизуальных сервисах номер пользователя будет привязан к конкретному человеку, что позволит четко засчитывать просмотры. Важно, что данные пользователей будут защищены. Поставят трехкратную защиту и шифрование. Россиянам, которым исполнилось 20 или 45 лет, нужно подать заявление на новый паспорт в течение 90 календарных дней. Об этом напомнили в пресс-службе МВД. В ведомстве уточнили, что отсчет начинается с даты рождения. Кроме того, в министерстве напомнили, что паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность, поэтому его необходимо бережно хранить. В случае утраты или хищения паспорта на территории России необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в органы МВД. Средняя выплата по ОСАГО за ремонт автомобиля может вырасти примерно на 10%. Как сообщили в Банке России, это связано с новыми правилами расчета стоимости запчастей и материалов. Страховщики будут реже учитывать слишком дешевые аналоги оригинальных деталей. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат расходные материалы, например, уплотнители и наклейки, которые приходится менять после аварии. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве объявил набор пациентов на лечение онковакциной. Программа нацелена на пациентов 18+, с 3-4 стадии меланомы. Обязательный критерий для отбора – метастазы в лимфоузлах. Пациентов полностью обследуют и создадут индивидуальную вакцину. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, берегите друг друга.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Мама.
1: Мама.
2: Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой.
4: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
5: Сергей Рыбалченко, 40 лет. Родился и вырос в селе Никольском Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни.
4: Ваше детство как проходило?
6: Мы являемся многодетной семьей. У меня брат, мы двойняшки, и сестра сама посещала секцию, а мы на примере собственной сестры родной увлеклись, и вот всю жизнь занимаемся спортом. Школа очень много дала, практически не было свободного времени. Уроки прошли, пришли, ну что там, мальчишки. Это ж не девчонки, они более ответственные, а мы там, господи, по-быстрому, как зря уроки сделали. И 4 часа мы уходили в спортивный зал, посещали 2-3 тренировки, и к 9 мы возвращались домой. Это было изо дня в день. И далее уже в средних классах и старших выступали уже и за сборную школы, далее за Белгородский муниципальный округ. Вот уже на областных соревнованиях.
4: А какой это был вид спорта?
6: Увлекались всеми видами спорта. Легкоатлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Мы также участвовали на первенствах России. Есть определенные заслуги. Так и пролетела школьная жизнь. Далее возник вопрос поступления. Я к спорту хорошо относился, любил, но мне нравилось готовить, и я хотел идти на повар учиться. Но, тем не менее, сестра учитель, мама учитель, мама сестра родная, всю жизнь заучим проработала. Династия, у нас общий стаж на сегодняшний день больше 145 лет составляет. Так как мы двойняшки, мы должны были идти вместе в армию, я принял решение в пользу брата, ну и, соответственно, мама уговорила. Тоже идти получать педагогическую профессию. Слава Богу, отучились. В этом же году мы поступили в институт, но жизнь была очень непростая, трудная. Отец рано ушел из жизни. Мы еще учились в школе. Соответственно, нужно было зарабатывать. Мама одна. В связи с этим мы устроились с братом на завод в соседнем поселке. Работали по ночам. К 8 часам ехали на учебу. Учились. Приезжали в 2-3 часа. И мы устроились совместителями в родную школу. Сутки на ногах, без сна. И вскоре дало это о себе знать. Приходилось уходить с последних пар, соответственно, пропуски. Декан вызвал, говорит, ты на отчисление. В итоге брат продолжил учиться, а я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Российской Федерации.
4: Как проходила ваша служба? Помните?
6: Попал в крайний призыв на 2 года. Первые 2 месяца служил в президентском полку в роте почетного караула. Далее меня перевели в структурное подразделение. 2 года подряд участвовал в параде Победы на 9 мая на Красной площади. Принимал участие в захоронении первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Участвовал в инаугурации президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича. Служба была активная, интересная. Но, перейдя с армии, устроился сразу в школу в Никольскую, там, где я всю жизнь учился. Проработал там ровно 10 лет. И далее меня жизнь свела с одним человеком, который переехал с севера. И пришлось более точно выбрать вид спорта настольный теннис, уйти от уроков физической культуры и уже заняться более глубоко, масштабно, индивидуально. По сегодняшний день также продолжаю работать тренером по настольному теннису, высшая категория.
4: Я знаю, что у вас есть достижения в профессиональной сфере. Расскажите о них.
6: До начала СВО был признан лучшим педагогом Белгородской области дополнительного образования. Был занесен на аллею трудовой славы как лучший работник. Мои воспитанники одни из лучших в России. Занимали и побеждали на многих всероссийских турнирах. Участвовали в международных соревнованиях. Ну, жизнь была интересна, насыщена. И 21 сентября, я как раз только 19 числа прилетел с Екатеринбурга, возил воспитанницу на международные соревнования. У сестры, у родной, 21 сентября, день рождения. Пришел, поздравил, лег спать. Рано утром звонок в дверь. Зачитали приказ, в рамках которого я был призван в рамках частичной мобилизации уже непосредственно для участия в специальной военной операции.
4: Как вы приняли эту новость?
6: принял спокойно, осознанно. Он же не маленький мальчик и, в принципе, понимал, что вообще происходит. И... Но для чего тогда ребята рождаются, становятся мужчинами, служат в армии? У нас очень хороший пример. Великая Отечественная война. Наши деды приняли самое правильное решение. Это будущее наших детей, в целом нашей страны. В любом случае, это воспитание, это все идет из семьи, любовь к родине, патриотическое мышление, взгляд на жизнь. Спасибо родителям, маме особенно за воспитание.
0: А как мама отреагировала?
6: Мама не пошла провожать, была в шоке. И сказал, что все будет хорошо, не переживай. Раз Господь Бог дает такой путь пройти, значит, его нужно пройти.
0: Сколько вы на СВО были?
6: Ровно 4 месяца. Мы проходили сначала боевое слаживание на территории другого региона, потом здесь, на территории нашей области. И 18 октября 2022 года мы заехали на территорию Луганской Народной Республики.
0: Ранения есть у вас?
6: Да, мы выполнили задачу, поставленную командованием. Возвращались в укрытие. Там была тропинка, друг за другом шли и попали под вражескую артиллерию. Я шел первым, боевой товарищ Борис, Царство Небесное, он шел сзади меня в нескольких метрах. Ну и практически у нас прямое попадание, там буквально несколько метров от нас, разрыв снаряда. Помню только, что сдуло меня, как вот листик, да, когда вот осень наступает, с деревьев сухие слетают листочки при малейшем касании. Здесь, когда уже глаза открыл, лежу, вот тут непонятно что, спина горит. Рит, боевой друг, благодаря которому я и на следующий день остался жив. Ему достались осколки. Нас эвакуировали. У него были сильные ранения, много крови потерял.
0: Что для вас было самым страшным на войне?
6: Я вот на сегодняшний день понял, что самое страшное – это не когда погибают, да, боевые товарищи, а когда он живой, а ты ему не можешь помочь. Это вот самое страшное. И вот нас эвакуировали, и я до последнего думал и надеялся, и верил, что все-таки он выживет. Но раны оказались очень тяжелыми, серьезными, и мне изначально не говорили об этом. После этого нас отвезли в госпиталь, меня смотрели. Тем не менее, я вернулся в свое подразделение. Командир мне дал 10 суток отлежаться, потому что там бессонные ночи.
0: Какой диагноз вам поставили врачи?
6: Получил очень такую тяжелую контузию. Минус 25 килограмм сразу, похудел. Ну, практически в последнее время уже вообще ничего не ел. Тяжело было. Вернулся, 5 дней я отлежался и принял решение вернуться к ребятам и выполнять дальше боевые задачи. В этот же день, когда приехал, попали под очередной мощный артобстрел. Слава богу, все живы остались. Ну и далее начались проблемы с головой. Бывало, что по щелчку раз, и ты как будто ты в каком-то новом месте, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть вот такие вот небольшие скачки в памяти начали появляться. Головные боли на протяжении всего этого времени вообще не проходили. Таблетки пьешь, ничего не помогает. И после Нового года уже начались проблемы с речью. Я начал заикаться. С каждым днем все прогрессировало, все сильнее и сильнее. И вот в феврале месяце я практически уже не разговаривал. И в большей степени я уже перешел к ручке и к тетрадке. И в связи с этим был эвакуирован на территорию Российской Федерации для лечения, прохождения реабилитации. В общей сложности посетил 11 госпиталей. В марте месяце речь полностью пропала. И на протяжении всего времени до конца августа, 8 месяцев, я не разговаривал.
0: Что сейчас у вас со здоровьем?
6: Много лечения прошел, много спецпрепаратов, которые разработало Министерство обороны. И вот спасибо большое врачам. Очень сейчас все на высоком уровне, и врачи с должным образом относятся. Приходили ко мне логопеды, дефектологи. Я занимался 2 раза в неделю по 20-15 минут. Больше я не мог, я уставал. Я учился заново буквы говорить, гласные, согласные. Была назначена военно-врачебная комиссия, соответственно, 8 месяцев прошло, речь не возвращается, и заключением ВВК я был признан негоден к военной службе и был уволен из вооруженных сил Российской Федерации.
0: Кто вам помогал восстанавливаться?
6: В первую очередь, скорее всего, вера в Бога, потому что там были моменты, когда я приезжал уже в свое подразделение, и ко мне ребята подходят и говорят: мы уже тебя похоронили, нам уже сказали, что ты 200, и все. То есть и такие моменты были. Семья, в первую очередь, церковь. Вот я до СВО, я посещал храм, но это было разово, а вот пройдя те испытания, которые вот Господь мне дал, вот, я благодарен Ему за это. Там действительно по-другому к этому относишься, и еще меняется полностью мировоззрение, взгляд на жизнь, отношение к жизни, к людям. До и после это, как знаете, искупался и пошел в горы покорять вершины.
1: Сергей, вы сегодня с такой любовью и нежностью говорили о своей маме. Давайте представим, что мама сидит сейчас перед вами. Вы можете ей сказать те слова, которые находятся у вас в глубине вашего сердца.
6: Как говорят, мужчины не плачут, да? Дорогая мама, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты воспитала в нас все те качества, которые присущи настоящему человеку. Говорю сейчас не только от себя, но и от сестры, от родной, от брата. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой. Желаем тебе только здоровья, счастья и спасибо, что ты у нас есть.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся домой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Валентин Демидов поделился на своей официальной странице актуальными планами и задачами правительства Белгорода на ближайшее время. Осенью на Карачанской улице начнут высадку кустарников. Постепенно создадут зеленые коридоры на всех въездных магистралях. Напротив спорткластера на второй очереди набережной парка «Берега» планируют создать большую аллею сирени. Обсуждены предварительные проектные решения. Архитекторы и озеленители предлагают многоярусную высадку лип и кустарников. Ко дню города мэр Белгорода поручил отремонтировать въездные арки, а каток с соборной площади перенесут, предварительно рассматривают участок у галереи сказок на набережной парка «Берега». На отдельном контроле мэрии Белгорода ремонт музыкальной школы номер 1. После смены подрядчика и внесения корректировок в проект сдвинулись сроки выполнения. Вдвое увеличилась площадь школы, рассказал Валентин Демидов. Действующий подрядчик работает в хорошем темпе. Контракт двухгодичный, но работы должны быть выполнены до конца декабря. QR-коды на объектах национальных проектов – удобная форма обратной связи от белгородцев, рассказали в правительстве области. Уже 172 объекта в регионе получили свой уникальный QR-код для сбора обратной связи от жителей. Благодаря кодам белгородцы могут оставить отзывы и обращения о школах, больницах и других социально значимых учреждениях, созданных по нацпроекту. Механизм позволяет оперативно получать реальные оценки качества выполненных работ и выявлять проблемные зоны. С начала года жители региона оставили уже 23 отзыва. Валентин Демидов анонсировал новое перекрытие движения из-за съемок фильма «Белгородская рапсодия». Локальные ограничения планируются 1, 3, 4, 5 июля. Ранее белгородцы уже могли наблюдать на улицах города съемочную группу. Напомним, мир Белогорья следит за процессом и показывает то, чего больше никто не видит. Эксклюзивные кадры со съемок, интервью с актерами и подробности о том, как снимают фильм о нас в нашем телеэфире. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и приятных встреч!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Героям специальной военной операции посвящается Дмитрий Охременко. Своих не бросаем. Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем. В устах президента слова зазвучали, как жизнь и призыв. Лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что часто безумно фальшив. Своих не бросаем. Мы в армию верим. Лишь верой

правдой Россия сильна. И силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. Своих не бросаем, как дед в 45-м. Мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечно Родина свята. Мы связаны с нею навеки судьбой. Своих не бросаем, в том сила державы. Наш разум силен и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава. Душа наша с Богом, победа близка!

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России.

фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь:

И крикнул Господь: «Это ж кошка летит, балагушинский атаман!» Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положил.

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и серьезно.

Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу,

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей

0: рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Зе.
1: Мир по кусочкам собрав и потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

войне. Напишу я на стене штык-ножом, царапая кирпич. Надоело воевать, мне б семью свою обнять.

Как брат защищал в бою ни раз, ни два. Кто в строю, иных уж нет, и в крови бронежилет. Руки

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Бешеный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

чем? Да. Открывай скорее, родная, на пороге не морозь.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Как на той высоте.

не отдаст за даром. Жизнь свою десант, пусть патронов мало, пару есть гранат, не отдаст за даром. Жизнь свою десант, в рукопашный встанем, финки обнажив,

0: Сашка из Ростова, родина моя, как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио Зен.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне

0: лед. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Зет.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи нет мне тогда, как будто не было любви.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.